98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

0: Радио Рация. Рация.
1: Хорошо быть дзьмухаўцом у полі. Свистанула ветром, вось табе гастроли. Быть маленькой хмаркой, певно бы не благо. Бывай, сморгой, здоров, Париж. Чакай, Чикаго. На вогул, гістарычна, я вельмі локальный хрен. Эндемик.

0: босоногі, па конях рукі ў ногі, паехаў.
1: У прихожей не могу знайсти кроссовок. Я на вогул телом не пристосованный до вандровок. Мне дим самый не заменить волковыски я пельмени. Каратиста да новата, я бира нашу знянение. Мне бы рук еще две штуки, самых простых не базуки. Мне бы еще пару ног, а где-то ты на их брать в руки.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Оливия Родриго представила «Serena Joy» – резкую и эмоциональную песню с выразным панковым характером, створенную разом с Дэном Найгра под час працы над альбомом «You seem pretty sad for a girl so in love». У основе трека протест, тривога и бунтарская энергия, а больш сырое гитарное гучанне подкресливая его адрозненне от мягчайшего боку творчести спевачки. Выход песни промеркована до фестивалю Оливия Родриго «Daisy Chain Fields», який прайшоў у Калифорнии и объединял на одной сцене жанчын-выканаўцаў. Частка чистого прибытку от продажу сингла передадена у «Daisy Chain Fields Fund», тому реліз непосредно связаны с идеей фестивалю, подтримкой жанчын, дзяўчат и отповедных громадских инициатив. Оливия Родриго, Serena Joy.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Все, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Хейден Хендерсон представил «I Wanna Be Your Girl» – почуттёвый, гулливый и провокационный поп-трек, спродюсованный Бенни Кассетом. Песня побудована вокруг незвычайной идеи. Герой хочет быть настолько близким до девчины, каб яна дозволила ему убачить ту натуральную и уразливую частку своего життя, якую, звычайно, показывает только наиближайшим сябраўкам. Сингл стал галоўнай запрашальной песней до дебютного альбома «Bleach», який выйдет 30 кастрычника. Будущая кружелка присвечена жаданню Хендерсона позбавиться от чаканий и идеального образа сучасной мужчинской поп-зорки. Тому «I Wanna Be Your Girl» одразу задає основные темы релизу – близкость, жадання, мужчинскую идентичность, уразливость и свободу быть собой.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Нестпэнд открывает новый этап своей творчести синглом «Sober». Композиция начинается с атмосферных органных гуков, которые поступово растворяются в щільним хип-хоповом бите, а уразливая вокальная подача створяет контраст с хаотичной музычной основой. У песни 19-годовый рэпер разважает про то, как хутко изменяется життё и насколько складано знайти у им стабильность. «Sober» выходит после альбома «Early Life Crisis» и фактично открывает наступную творчую главу Неспенда. Коли попередняя пластинка была присвечена тиску, тревожности и хаосу раннего сталення, новая песня показывает героя, який уже спробує асенсовать пережитые змены. Неспенд, «Sober» на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.
2: You see the type, right here, I'm still one deep. Yeah, that's who makes me.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: З вамі Ева Бардзіловская. Жыццё на каробках. Выстава пад такой назвай адкрылася ў музеі Вольнай Беларусі, што ў Варшаве. Аднойчы, разважаючы, ці варта купляць стэлаж у здымную кватэру, бо я ж тут ненадоўга, я злавіла сябе на думцы, што жыву на каробках ўжо амаль 6 гадоў. І калі каробкі сталі часткай майго дому, пара пачаць хаця б маляваць на іх. Так апісвае сваю творчасць мастачка Ганна Мусалёва, з якой мы і пагаварылі.
0: Каментар.
1: Я заўважыла ў выставе «Жыццё на каробках», што ўсе творы з 2026 года. То бок гэта вельмі маладая, вось-вось, з пылу, з жару выстава.
2: Да, паслідняя работа была дадзелана менш, чым месяц назад, а сама ідзея зарадзілась около полугода назад, поэтому, да, ад ідзеі да рэалізацыі 2 месяца примерно я ее просто вынашала ў галаве, і затем месяца 3-4 рэалізацыя всіх работ.
1: Пра тэхніку крышку пагаворам. «Жыццё на каробках» і ўсе творы напісаныя на звычайных каробках. Ці гэта незвычайныя каробкі?
2: Абычныя, самыя первыя былі взяты з пад'езда маіх друзей, з майго дома аставшыся каробкі, і затем они закончыліся, і прыйшлося ўжо дакупаць новыя, неіспорчаныя жызні.
1: Каробкі – гэта такой сімбал эміграцыі, эмігрававшых беларусаў з прычыны 2020 года. Ці магу запытаць, з чым была звязаная ваша эміграцыя?
2: Моя эміграцыя неожиданно хорошо совпало с тем, что я поступила в университет еще до всех событий 2020 года, и потом просто ни разу не возвращалась. Изначально я ехала поступать, поступила, отучилась в Европейском гуманитарном университете. Просто это по времени совпало с невозможностью вернуться.
1: И это связано так само с тем, что ЕГУ, признанный экстремистским формованием, застал.
2: В том числе.
1: Да выставы перайдзем. Розныя творы ёсць, па-рознаму яны называюцца. І вось вы пачыналі сваю такую міні-экскурсію пра твор, які называецца «Сорам». Гэта адна з самых эмацыйна цяжкіх карцін, сказалі вы.
2: Да, стыд эмацыянальна адно з самых тяжёлых состояний, адна з самых тяжёлых карцін, потому што в это состояние я периодически погружаюсь і сейчас совершенно по разным поводам. Иногда, особенно в первый период, когда это всё непривычно, смотришь на то, как плохо другим людям, почему сдерживают их, почему сидят они, а не я. Мы же ничем существенно не отличаемся, мы разделяем одни и те же идеалы, но кому-то повезло больше, кому-то меньше. Почему они мертвы, а я жива? Мы же такие же одинаковые люди, просто оказались в разных местах. И этот стыд, токсичный стыд за события, которые от меня не зависят, за которые я не несу ответственности, несмотря на свою рациональность, может затягивать, как болото, и из него очень сложно выбраться, очень сложно разрешить себе просто жить без сильной оглядки, просто жить, иногда радоваться, иногда даже показывать то, что ты радуешься. Если задуматься логически от того, что ты полностью отрешешься от мира, погрузишься в страдания, никому легче не станет, а выйдя в свет, наполнившись какой-то энергией, силой, наоборот, можно помочь не только себе, но и некоторым людям вокруг. Но эмоционально иногда очень сложно разрешить себе жить, когда люди вокруг не могут так же жить, как ты.
1: Еще одну працу я б хотела огучить. Сполучение литры, кое ведомо кожному белорусу, БЧБ, и сполучение колеров.
2: В теме белорусской миграции очень сложно обойтись без символики. Собственно, без нее я в серии картин не обошлась, но она здесь представлена не в прямом виде, а в виде ассоциаций. Сначала в Беларуси было очень много флагов, потом я переехала в Вильнюс, их было очень много. Со временем они стали мельчать, их стало все меньше и меньше. И сейчас я не так часто замечаю сами флаги, но взгляд выцепляет уже любое сочетание красного и белого, и сразу возвращает эмоционально к разным состояниям. Но сердце каждый раз ненадолго останавливается. Это могут быть карандаши, разбросанные в определенных цветах, это могут быть конфеты на прилавке, это может быть одежда прохожего, это может быть аватарка в социальных сетях, где сочетаются красный и белый. Человек может не иметь понятия, что для меня значат эти цвета, но у меня сразу сердце замирает. И, собственно, эта картина как раз-таки связана с ассоциациями. Она не специальная, здесь нету флага, но здесь сочетание цветов. Человек, например, разложил красную скатерть на стол, и рядом оказалось кружево белое. Он просто набросил его поверх, и сердце на секунду остановилось. и куда-то отбросила его назад. Пришлось сесть и скорее чувствовать, а не думать. А затем все расправить, поставить сушки и дальше продолжить жить. Просто знаю, что, да, сердце, скорее всего, становится так еще не раз, но пойдет дальше.
3: Які у вас планы на будучыню? Як мы казалі на пачатку нашай размовы, гэтая выстава ад ідэі да рэалізацыі прайшло не шмат часу, вельмі хутка, так, бадзёра. Якія планы, можа быць, на будучыні? Ці гэта будзе таксама каробачнае мастацтва, ці гэта таксама будзе нейкія інструменты, сімвал, як каробка, выкарыстаны ў новых працах?
2: Замечу, што да, ад ідэі да рэалізацыі прайшло не так многа времени, но на самом деле это все в основе своей чувства, которые копились уже вот как раз-таки с 2020 года лет 5, и просто сейчас, наверное, они не так сильны, немного спокойнее, больше времени прошло, и сейчас я уже могу к ним прикоснуться, раньше это было бы слишком сложно. По поводу планов на будущее, это моя первая персональная выставка и моя первая проба пера именно как художник, но мне бы хотелось продолжать, сейчас я буду пытаться найти финансирование, какую-то поддержку, потому что сложно творить полностью на добровольной основе без какого-нибудь финансирования. У меня в голове уже есть несколько идей, они не связаны с коробками, возможно, эта тема для меня закрыта полностью, возможно, когда-нибудь я к ней вернусь, но сейчас те идеи, которые у меня есть в голове, не связаны с рисунком на коробках. Однако они есть.
1: Выстава «Жыццё на коробках» будзе працаваць у музеі Вольнай Беларусі да 11 верасня. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
4: for all. Высокі рапос жмогаў стэйсіс весіянс.
5: Права чалавека для ўсіх.
6: Усі права людыны для ўсіх.
7: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».

0: 21 сыковика 2014 года Брайан Мэй и Кэрри Эллис приехали в Минск. У Великой зале Палаца Республики они заиграли акустичный концерт, який имел назву Candlelight Concert. Концерт при свечках. Рекламуючи этот концерт, организаторы звернулись до меня по комментар, и я памятаю, рассказывал про уплыв гурта Queen на меня, и навод заиграл вот гэты кавалочек с Another One Bites the Dust, який калісьці не поддался мне. И в якости подяки от организаторов я отримал 2 квитки на самые лепшие места в зале и махчимость встречи с Брайаном Мэем. Памятаю, я подяковал Брайану за всю ягоную карьеру и подаровал ему апошний на той момент альбом НРМ ДПБЧ. А потом я сидел в зале и слухал вот это.
1: Oh dear, she says, right, we're going to take a little risk now because we haven't really done this song very much. It's new. We wrote it a couple of days ago.
2: Right.
1: Yeah,
2: before the other show, the other day, we were in the dressing room doing the warm-up. Brian comes in with these new lyrics and goes, hey, I'll try these. So I go, yeah, brilliant. We're in the rehearsal room. We'll try this out. Should we throw it in? Oh, great. So I get my phone out in the middle of the show and have to read the lyrics from my phone. So bear with us.
1: It's easy to pick up. It's a very catchy little pop song, which obviously will be a hit. Yeah. So if you want to join in, please do.

Ангела. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

подростковом пальто. Мы шалопутными были мальцами, но под лицами не был никто. Где вы учились?

Без лапок плакал кот, пушистый рыжик, пыжик, бранный раблинок рад. А до батьковской хаты без лап приполз назад. Малым я был, а помню,

0: Собака, конь, кот, раней жаба і крат. Можна сказати, що головних героїв живельного світу, з якими приходить нам найчастіше спотикатися, маємо вже за собою. Але тут коротка пауза, бо прийшов час на свиню.
1: Владимир Гайдук. П'яная свиня. Свинья от хмелю удосталь, но зворячела просто. Ах, ты брудная корыта, за тебе завжды не сыта. Каб не бачила ты дна, за тебе завжды одна. Только ты у тым виновата, коли хляю уминают сваты. Под ногами ты мне вечно пошчапать тебе у печку. Лепш не ты. Будзе другое, тое раны ўсе загоіць. Шмат пякучых слоў сказала, пахісталася і ўпала. Карыта ведала свінню, тое яй не ў першыню. Так да раніцы ў карыце спала, дрыхла, лепш кажыце. Раніцой прадрала вочы, так было ўжо не аднойчы. У свеце лепшая карыта, лыч прабач ты мой нямыты. Ды цалуе тры разы, я б цябе за абразы. Можа, ведаеш, дзе проста хмель расце ўдосталь? Як мне цяжка, слову вер, хмель не бэс і не аер. І пад вечар, як вядома, прынеслі свінню дадому. Так па-простаму сцэнары доўгі час жывуць на.

0: желтой жаркой Африки, в центральной ее части. Как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть потопу. В общем так, один жираф влюбился в антилопу. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Что же, что рога у ней, кричал жираф любовно, нынче в нашей фауне равны все поголовно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. Папе антилопе ему, зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу, все едино. И жирафа взять брющит, видали остолопа, и ушла к бизонам жить жирафом антилопа. Поднялся галдеж и лай, только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней. В желтой жаркой Африке не видать идиллии, льют жираф жирафихой слезы крокодилии. Только горю не помочь, нет теперь закона, у жирафов вышла дочь замуж за бизона. Пусть жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней.
1: У початку програми сказав я, що, мабуть, вірувався не у програмі не почуєм, але уже у 1957 році Владимир Караткевич дав нам доклад на тему гетай же моби. Просто треба тільки уміть слухати.
2: Владимир Караткевич, як розмовляють звіри і птушки. Закаханы ў жыццё і ў кожную мушку, я іду каля хат і росных садоў. І са мной размаўляюць звяры і птушкі на дзясятках і тысячах розных моў. У валасы мае вішні свой снег завеялі, мне на вуха шэпчуць абшарэнію. Маўляў, каго любіш, таго заўжды зразумееш, у якой бы скуры ён не хадзіў. Галубы ў ліловых і сініх барвах, на мяне паглядзеўшы, буркочуць так. Просто варвар, варвар, страшэнны варвар. Крыў не мае, а крочыць, крочыць дзівак.

0: все с литературой.
1: Страшно и смешно. Презентация первой книги журналистки Алены Германович под такой назвой отбылася у Вильни. Неглядячи на штормовое попереджение, у гэтый день у литовской столицы зала Вильинского белорусского музея имя Ивана Луцкевича была заполненная. Вела вечерину белорусская поэтка Сабина Брыло, якая зазначила, что книга Алены Германович – гэта выник яе сустрэч с людьми.
2: Сапраўды, ўсё гэта будуецца вакол сустрэчу. І ў гэтым сэнсе, канешна, я сама вельмі шмат думаю пра гэтый феномен сустрэчы. І хацела зачытаць такую фразу філосафа Алена Бадзю. Просто з нейкага ягонага інтэрв'ю. Ён сказаў, што сустрэча – гэта пачатак. Але пачатак чаго? Гэта момант згоды. Прыняць ці адрынуць тое, што з табой адбываецца. Мусіць быць пэўная схільнасць да адкрытасці. Цнота, прызнанне таго, што адбываецца. Нешта, чаго ты не прадбачыў. То бок, гаворка мусіць ісці пра пэўную храбрасць. Вот эту смеласць чалавека адкрыцца іншаму. Сапраўды, ты ж храбры чалавек. Вот адкуль? Вот можаш пра сябе расказаць? Нават не ведаю. Прасцей пазбягаць сустрэч. Тым больш такому чалавеку, як ты ўразлівы. Ну чаму табе трэба гэтая сустрэча?
3: Я не ведаю, таму што я, можа, не чакала нічога, я, можа, таксама збіралася паляжаць, напрыклад, паспаць, так? Але, напрыклад, таксама такія былі сустрэчы. Мне надоўга запомніць, напрыклад, жанчыну, которая памерла 5-7 сужыцеляў. Гэта было недзе... Я ехала па маршруту Гомель-Калінду ічы на цягніку. І ў нейкі момант вось яе ўсё роўна ночы. Ужо была ноч, было цёмна, ведаць, калі дзеткі час, калі выключаюць святло ў вагоне, заходзіць жанчына. Я не бачу яе твар, я не ведаю, хто гэта, заходзіць Васілевіча, дастае семкі, кажа мне, так не пытаецца, мне дазвол, нічога, а кажа, я буду семкі есці, з такім выклікам. Я кажу, ну ешце, я ж не супраць. І вона починає їсти семки, каже, на поховання їду. Я так, ну добре. Служитель помер. Я так, ой, гору, гора, кой. Та ні, та п'ятий. Я говорю, а чого помер? Так од ног. Я говорю, як од ног? Ну, казав, ноги, ноги боліли, потім помер. Так, як од ног можна померти, що за хвороба? А ні, то на будовлі був з люльки, упав і розбився там на Москві. Я так, це той п'ятий? Ні, це четвертий був. Це не то, це з люльки упав четвертий. І вона мені розказувала про своїх 5-7 служителів, а я весь час перепитувала, не могла завести ту нитку, которая помер от ног, твой помер от аллергии. Я говорю, как он помер от аллергии? Хиба помирает от аллергии? Ну, он такой был уразливый. И при ним там сябр закинул. Да ну ты что? А я такой уразливый был, так он помер. Ну, напомню, от аллергии. Я такой, от аллергии? И налечила я 5 сужителей, может, было 7 сужителей, я уже не памятаю. И потом она просто поднимается, говорит, я выхожу.
4: Все бывали за Леной, жили в этом городе. Калі хто не ведае, Сіза Губінская знаходзіцца на вуліцы Кніжнай. І Алена жыве на вуліцы Кніжнай. Яна адразу, як толькі мяне арыштавалі, піша, ну привет, сосед, ну такі ліст натхняльны. Зараз я кажу, па суседству з тобой жыве. Моя ёй ў адказ пішу, Алена, вось бач, як здарылася. Ну, а я ще толькі арыштавалі, я ще такі таксама. А тут у малого 11 год, я кажу, скаржуся Алені ў лісце. Я заўсёды яму піцу, заўсёды вялікую піцу прывозю, а зараз некаму яму піцу прив. А потом я от малого от своего отрымлю лист и кажу, папа, дякую великий за то, что ты с тюрьмы навык мне пиццу великую привез горячую. И он это и просто, это была катастрофа для меня, все, очи были вельготные, потому что я видел, что это зарубило Алена. Дякую.
5: А может, он не сказал.
4: Алена, дякую тебе еще великий.
6: Алена Маслюкова з Гомельскай вобласці, са Светлагорскай. Мене гэтая жанчына заўсёды здзіўляла, так і станоўча здзіўляла, таму што яна ўсё ж такі аптымістка па жыцці, нягледзячы на тое, што сутыкалася з цяжкасцямі, з праблемамі, хваробамі, з адэкватнымі, неадэкватнымі людзьмі, але яна сама от па натуры сваёй заставалася вельмі добрым чалавекам, з гумарам. На самыя цяжкія праблемы яна заўсёды з гумарам адносілася, і яна вельмі эмпатычны чалавек. Правды, вот калі я казала про тое, што яна аказвае дапамогу, яна гэта робіць не для того, каб пра гэта гаварілі, каб пра гэта пісалі. Пэўна, ўсё ж такі нейкае ўнутранае вот такое пачуццё таго, што яна дакранулася да болю іншага чалавека, дапамагла яму. Напэўна, гэта робіць яе вот такой, якая яна ёсць, і файная журналістка, і пісьменніца, прынамсі. Ёй даўно-даўно мы раілі: "Алена, ты пішаш такія допісы ў Фейсбуку, проста класныя". Так, першая, но я думаю, што гэта не апошняя. И хотелось бы, как бы это была не опошняя, что ее язычу.
2: Настолько позитивная вот была презентация, что правда выходишь с таким вот позитивом.
6: Так, позитивом и натхненностью. Так, правда, что вот люди, белорусы, яких вытеснули, выкинули из краины, признали там непотребными и так далее, отчуваешь вот тепло, добрыню белорусов, ширость, открытость, ожидание жить, творить, допомагать. И вот вельми хочется, как все белорусы вот на таким позитиве жили, на вот, вот таким выгнании и повертались до дома.
0: Чекаем далее протягу. То бок, может, будет нам вот антология, таких смешных историй это было подастно.
5: Я думаю, будет, потому что люди меня наткнули тем, что подтримывали их грошами, когда выдавали. Потом, когда проходила презентацию в Варшаве, особенно с винями, самой было вельми приемно, потому что, ну, як не может быть неприемно, когда я бачу знакомые твари, так, знакомые журналисты, ну, вот вас там, Леонид Зарянидович, Алена Мусякова, и Саша пришел, Игорь пришел, это же все свои люди, разумеете, тому было вельми тепло.
0: Такое, пробачьте, на двор, я думаю,
5: но
0: правда, у нас попережение всем разосталось, что там будут валиться древы и ветер.
5: И тому было вельми приемно, что люди пришли, и это натхняет на самом речь. Как бы это ни было, я подумал, ай, так, не, они никому не потребно, а для меня самое ценное, ну, это человек просто, что люди смеялись еще не так. И я подумал, не, ну все, пойду далее писать и буду далее выступать.
1: Книга «Смешно и страшно» вышла в выдавестве «Гутенберг» накладом 500 особников и вмещает 35 коротких оповеданий ТСЭ на 208 сторонках. Алена Германович выступила еще перед белорусами у Вильни 23 жнивня со стендапом «Святый Кринж» под час фесту Святого Бартоломея у белорусским костёле.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень прыжылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежах.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам каждый день в рот

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Депутат Держдумы РФ закликал нанести ядерный удар. У Мстиславе прошли обмеркование могильника радиоактивных откидов. Свято в улице Варшавской пройдет Белостоку с белорусским двором. С новинами Стась Дедерка. 1649 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 486 600. За сутки показчик вырос на 1400. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы. Подлик ведя Генштаб Украины. Меж тем депутат Держдумы России, лидер партии Радима Алексей Журавлев, заявил, что Россия варта нанести удар по Украине тактичной ядерной зброи, как вымыть ее сдаться. На его думку, треба бить так, как ворог зразумел, что он мусить капитулявать, пишет Moscow Times. Ранее про то, что президент России Владимир Путин рыхтует эскаляцию в Украине, может звернуться до тактичной ядерной зброи в якости опошнего сродку, как не допустить поразы в войне, поведомили близкие до Кремля суразмовцы агенцы Bloomberg. Проблема БелАЭС. У Мстиславе провели громадские обмеркования проекту пункту похования радиоактивных откидов. Мстиславский район – одна из трех пляцовок, куда улады разглядают махчимость звозить небеспечные откиды на ровне с Островецким и Хойницким районами. Перед местовыми жихарами выступили директор белорусской организации по обыходжению с радиоактивными откидами Михаил Кисель, представник БелНИПИ Энергопрама Андрей Рыков. Гости заполнивали местовых у шмат барьерной обороне, якая нібыта цалком выключает трапляние радиацию глебу и грунтовые воды, да переконвали у гарантах безпеки для будущих поколений. Кроме того, людям пообещали плюс у выгляде новых працовных месяцев и развития инфраструктуры. Кончатковое решение о выборе пляцовки будет принимать специальная держкомиссия. Забойство белорусу в Петербургу. Ахвярой конфликту у хостеля Левады стал 38-годовый мужчина. Его имя у судовом решении не называется. Забойца 32-годовый азербайджанец Турал Джангир Аглы Рамазанов, уродженец Грузии. И он жил и працевал в хостеле, але на его месте вырашили взять белоруса. Азербайджанец подчас конфликту нанес белорусу 5 ударов ножом. Все это заняло несколько секунд и трапило на камеру видеоназирания. Праз месяц потерпел и помер у больницы. Забойцу присудили 8 годов калёни. С жыцця дыяспоры 47413 громадянов Беларуси уехали в Грузию в другим квартале бягучего года. Это на 9403 больше, чем выехало из нее. Об этом свечить проведены выданием позерк, анализ даденных мясцовой полиции, у сферу отказности, якой выходит помежный контроль. По даденных показчиках белорусы заняли 9-е месяце после громадянов России, Туреччины, Армении, краинов Еврозвязу, Израиля, Азербайджана, Казахстана и Украины. Как ведомо, Грузия стала одной из основных краинов знаходжения белорусов, которые утекли от переследу режимом Лукашенко в 2020 году и позднее. Однако пророссийские улады краины не приняли ниводного становчего решения об надании громадянам Беларуси статуса утекача або гуманитарного статуса. Свято в улице Варшавской пройдет в Белостоку 5 вересня. Импреза ладится 4-й год запор. Этим разом до святкования долучится и Центр белорусской культуры в Белостоку, покольки у червеня установа займела тут на Варшавской 1 а свою сядзібу. Гаворыць намесніца дырэктара ЦБК Ілона Карпюк.
3: Гэта ідэя, якую заснавала аб'яднанне сяброў вуліцы Варшаўскай. У нас як бы ёсць яшчэ свой рытм працы, яшчэ ўсё ж такі тут дастасоўваем памяшканні для таго, каб прымаць гасцей. Але мы дамовіліся з беларускім грамадска-культурным таварыствам і адкрыем двор па вуліцы Варшаўскай 11. Будзе музыка, будзе фармат кірмашоў, будзе можна зайсці і паесці.
2: На беларускім двары на Варшаўскай знойдзе месцы і літаратурны складнік.
3: Будзе можна таксама набыць кніжкі. Гэта таксама дзень нацыянальнага чытання ў Польшчы, таму напэўна будуць гучаць і дзеды па-беларуску, якія па ўсёй Польшчы ў гэты дзень будуць чытаць усе па ўсім узросце. І ў асноўным на польскай мове, але мы заўсёды далучаемся да нацыянальнага чытання з перакладамі твораў гэтых аўтараў і гэтых кніжак, якія чытаюцца ў перакладах на беларускую мову, і на гэты раз таксама будзе і гэта.
2: Дадам, што вуліца з назвай Варшаўская пазначаецца на мапах гораду яшчэ на пачатку 19-го стагоддзя. узгоддзя. Па ёй праз аднайменную браму выязджалі з Беластоку праз заблудаў у Варшаву. Раней вуліца звалася Баярскай, тут жылі рамеснікі і прыслуга з палаца Браніцкіх. Пры царскай уладзе вуліца стала Александраўскай, але апошняя прыкладна 100 гадоў застаецца варшаўскай. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 31 жніўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, зранку слабы туман, удзень магчымы кароткачасовы дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 15-17, удзень 26-28 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. З-пад ляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад ляшча.

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!